0: Сообщение между Украиной и Беларусью ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
3: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
5: Обсуждений таких не ведется.
6: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает
5: контрактов? Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
4: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
7: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
4: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает

0: мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
7: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
8: Ого.
7: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
8: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
7: Но?
8: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
7: В смысле?
8: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
7: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
8: Ага.
7: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
8: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
7: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
8: Покупатели.
7: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
8: На стройку такое не берут.
7: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
8: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
7: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
8: Угу.
7: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить.

0: ездить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
1: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
0: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
1: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
0: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
1: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
0: Именно.
1: Это как с производством смартфонов.
0: В смысле?
1: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
0: Да.
1: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
0: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
1: Чем они занимаются?
0: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
1: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень, и те ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
0: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
1: ага,
0: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
1: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
0: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
1: Угу.
0: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
1: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
0: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
1: Можешь пример привести?
0: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
0: Так.
1: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
0: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
1: Но сейчас не мирное время.
0: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
1: Угу.
0: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы, закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже два месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в два раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
6: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
5: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
5: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур. Мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза. И в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка.
10: Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
14: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем, с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
5: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
16: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
5: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
17: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
5: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
19: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
21: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
20: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
22: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
20: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
23: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
20: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
24: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
25: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
26: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
25: Дорогу нашим айтишникам плюс.
20: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
27: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
28: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
29: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
27: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю этого сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
20: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
0: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
5: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
16: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились, 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
5: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
1: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
4: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
5: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
6: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъяснение.

0: формируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да.
3: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, это треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто...

0: просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
1: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
1: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются?
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
3: плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
3: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
2: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
3: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
3: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек, если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
6: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
7: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
5: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
8: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
5: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
4: 2.
9: До.
4: 3.
9: Тин.
4: 4.
9: Чар.
4: 5.
9: Пач.
4: 6.
9: Че.
4: 7.
9: Сат.
4: 8.
9: Ат.
4: 9.
9: Но.
4: 10.
9: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
11: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
10: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
12: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
10: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
13: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает, наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
10: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
15: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
14: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
15: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
14: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.

0: человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив. Но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
6: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
8: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
8: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
11: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при импонтировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
12: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты. Но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
17: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
18: Что касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
19: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
16: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
20: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
22: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
23: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
24: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. То есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
21: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
0: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
1: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
21: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
2: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
21: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.

0: Мосаме сарма.
1: Лето.
0: Мосаме гарма.
1: Весна.
0: Бахар.
1: Осень.
0: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Сигнал. Вместе мы сможем навести порядок.
4: Бензин уходит союзным государством. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
5: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
4: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
6: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
4: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
7: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
9: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 27-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
11: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
10: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26-й год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому...

0: военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
1: То есть, если оборона президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
2: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
1: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит от СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
5: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
3: Пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиах.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
9: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
8: В смысле масштаба.
9: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
8: Угу.
9: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
8: Согласна.
9: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
8: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
9: Через тот самый аутстаффинг, да?
8: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла

0: А про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
1: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
0: Ну да, для пиковых нагрузок.
1: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
0: Угу.
1: Но то, что происходит на государственных заводах в Белоруссии, работает вообще по другой логике.
0: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
1: То есть это не разовая акция?
0: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
1: Ничего себе!
0: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
2: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
0: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
2: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
0: Да, им не просто логин от почты поменять.
2: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
0: О, отличное сравнение.
2: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
0: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
2: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
0: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
2: И другая вентиляция, наверное.
0: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
2: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
0: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
2: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
0: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
2: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
0: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
2: Ага.
0: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
2: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
0: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
2: А в реальности?
0: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
2: И обрисовать перспективы?
0: Да. Сказать: смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
2: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
0: Вот именно. А потом добавляют: в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
2: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
0: Совершенно верно.
2: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
0: Давай посмотрим на цифры.
2: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
0: Угу.
2: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
0: Да, такие цифры фигурировали.
2: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
0: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
2: В смысле, это сумма до вычета налогов?
0: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
2: Сдельная оплата?
0: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
2: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
0: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
2: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
0: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
2: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
0: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
2: И руководство моментально режет премию.
0: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
2: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
0: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
2: Но при меньшей физической нагрузке?
0: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
2: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
0: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
2: Что там по цифрам?
0: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
2: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
0: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
2: А масштаб эмиграции?
0: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
2: Угу.
0: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
2: Тут возникает серьезный контраргумент.
0: Какой?
2: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
0: Да, исторический минимум.
2: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
0: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
2: То есть за забором очередь не стоит?
0: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
2: А текучка кадров какая?
0: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
2: Ага.
0: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
2: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
0: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
2: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
0: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
2: МАЗ.
0: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
2: Почти 400 человек в столице?
0: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
2: Обалдеть.
0: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
2: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
0: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
2: План важнее всего.
0: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
2: Угу.
0: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
2: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
0: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы планк подстраивать под мощности.
2: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
0: 100%.
2: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
0: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
2: Признать, что ты не справился?
0: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
2: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
0: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
2: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
0: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
2: Все активисты уволены.
0: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
2: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
0: Вот именно.
2: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
0: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
2: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
0: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
2: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
6: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
5: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
7: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
5: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
8: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
5: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
9: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
10: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
11: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
10: Дорогу нашим айтишникам плюс.
5: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
12: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, мы же сами знаете прекрасно, но невозможно этого, невыносимо.
13: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
14: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
12: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю этого сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
5: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
15: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства. Братский народец.
5: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
16: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
5: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
17: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, тролли скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиминт, забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
5: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
17: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
5: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
19: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
18: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
20: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть, или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
18: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправка в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
1: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
18: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
21: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
18: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
23: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
0: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
24: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
24: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
4: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
24: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
22: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
25: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
8: Баранов на радиосигнал.
24: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными. Отдельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
9: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
9: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
10: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
11: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
15: Обсуждений таких не ведется.
16: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает
15: контрактов? Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
14: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
17: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
14: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
26: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
14: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
27: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Важный сигнал.
24: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
24: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
18: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
24: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
19: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
24: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
4: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
14: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
7: Обсуждений таких не ведется.
16: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает
7: контрактов? Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
14: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
17: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
14: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Клевенко.
26: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
14: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступление.

0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
5: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
6: Ого.
5: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
6: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
5: Но!
6: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
5: В смысле?
6: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
5: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
6: Ага.
5: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
6: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте?
5: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
6: Покупатели.
5: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
6: Ну да, на стройку такое не берут.
5: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
6: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
5: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
6: Угу.
5: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
6: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
5: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
6: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
5: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
6: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
5: Именно.
6: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
5: В

0: В смысле?
1: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
0: Да.
1: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
0: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
1: Чем они занимаются?
0: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
1: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
0: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта, нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
1: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
0: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
1: Угу.
0: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
1: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
0: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
1: Можешь пример привести?
0: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
0: Так.
1: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
0: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
1: Но сейчас не мирное время.
0: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
1: Угу.
0: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций. И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий. А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону. К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток, и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
6: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
5: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
5: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей, избежавшие кавалеры, сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день за 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен 2 минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
14: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем, с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
5: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
16: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
5: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
17: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
5: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Беларусью ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
19: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
21: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
0: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, те, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
21: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
16: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились, 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
21: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
1: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
21: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
4: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
21: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
6: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
22: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
22: Со свежим ремонтом, да.
7: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
22: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
22: Ого, это треть рынка просто испарилась.
7: Именно.

0: время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
0: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
1: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
2: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
2: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно.

0: Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется.
2: импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
5: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
6: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давление на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
7: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
3: 2.
8: До.
3: 3.
8: Тин.
3: 4.
8: Чар.
3: 5.
8: Пач.
3: 6.
8: Че.
3: 7.
8: Сат.
3: 8.
8: Ат.
3: 9.
8: Но.
3: 10.
8: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
9: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
9: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
11: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
9: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
12: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
9: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
14: Доброй раницы! Извините за вид. Вот еще чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
13: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
14: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы.

0: пришел десятый человек, за меня держится.
1: Уже десятый?
0: Вы десятый, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займу.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим

0: человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
6: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
8: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
8: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
11: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО всего, это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
12: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты. Но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому. 10-му, который погиб.
12: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии-Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
17: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
18: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
19: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
16: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
21: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
22: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
23: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
20: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
24: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
25: Ну что, я сходил в военкомат.
0: была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
20: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
1: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
20: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
16: Лето.
2: Мосаме гарма.
16: Весна.
2: Бахар.
16: Осень.
2: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
3: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
16: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
5: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
16: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
16: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
9: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Сколько стоит СВО, Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 27-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
10: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
20: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26-й год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
11: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
20: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
13: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
20: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
14: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
4: Учим пакистанский вместе!
12: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
2: Сяха.
12: Синий.
2: Нила.
12: Коричневый.
2: Бура.
12: Зеленый.
2: Сабз.
12: Оранжевый.
2: Наранджи.
12: Фиолетовый.
2: Джамуни.
12: Красный.
2: Сурх.
12: Белый.
2: Сафед.
12: Желтый.
2: Пила.
12: Учим пакистанский.

0: квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг». Об этом сегодняшний выпуск.
1: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
0: В смысле масштаба.
1: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
0: Угу.
1: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
0: Согласна.
1: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
0: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
1: Через тот самый аутстаффинг, да?
0: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
1: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
0: Ну да, для пиковых нагрузок.
1: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
0: Угу.
1: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
0: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
1: То есть это не разовая акция?
0: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
1: Ничего себе!
0: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
2: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
0: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
2: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
0: Да, им не просто логин от почты поменять.
2: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
0: О, отличное сравнение.
2: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
0: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
2: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
0: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
2: И другая вентиляция, наверное.
0: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
2: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
0: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
2: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
0: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
2: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
0: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
2: Ага.
0: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
2: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
0: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
2: А в реальности?
0: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать

0: увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
1: И обрисовать перспективы?
0: Да, сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
1: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют, в Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
1: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует?
2: Совершенно верно.
1: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
1: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
2: Угу.
1: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
1: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
1: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
1: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
1: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
1: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
1: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
1: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
1: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
1: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
1: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
1: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
1: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
1: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
1: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
1: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
1: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
1: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
1: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
1: А текучка кадров какая?
2: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
1: Ага.
2: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
1: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
2: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
1: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
0: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
1: МАЗ.
0: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
1: Почти 400 человек в столице?
0: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
1: Обалдеть.
0: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
1: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Ну, не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
0: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
1: План важнее всего.
0: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
1: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
0: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
1: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
0: 100%.
1: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
0: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
1: Признать, что ты не справился?
0: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
1: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
0: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
1: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
0: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
1: Все активисты уволены.
0: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
1: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
0: Вот именно.
1: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
0: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
1: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
0: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
1: История Бобруйска-Агромаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
12: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
14: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
15: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
16: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
14: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю этого сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
17: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
7: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
18: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
7: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
19: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
7: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
19: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
7: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
21: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
20: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
22: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
20: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправка в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
23: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
20: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
24: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
20: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
25: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
26: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
25: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
8: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой, И получены, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готовы. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков, жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
6: Новости регионов на радиосигнал.
0: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными. Отдельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
9: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
9: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
10: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
11: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
13: Обсуждений таких не ведется.
14: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает
13: контрактов? Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
12: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работников, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
15: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
12: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
16: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
12: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
25: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
18: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
1: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
0: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк. Международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
19: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
0: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной

0: Сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
1: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
0: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
4: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
6: Обсуждений таких не ведется.
7: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
6: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
5: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы. работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
8: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
5: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
9: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
5: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15,
11: пандраха,
10: 16,
11: сола,
10: 17,
11: сатраха,
10: 18,
11: атара,
10: 19,
11: унис,
10: 20,
11: бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
13: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
14: Ого.
13: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
14: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
13: Но!
14: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
13: В смысле?
14: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
13: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда львиная доля – это 1,17 миллиарда приходится всего на 11 организаций.
14: Ага.
13: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
14: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорт.

0: специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
1: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
0: Угу.
1: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
0: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
1: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
0: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
1: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
0: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
1: Именно.
0: Это как с производством смартфонов.
1: В смысле?
0: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
1: Да.
0: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
1: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
0: Чем они занимаются?
1: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
0: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука — это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
1: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
0: ага,
1: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
0: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
1: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
0: Угу.
1: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
1: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
1: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
1: Давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
1: Так.
0: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
1: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
0: Но сейчас не мирное время.
1: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
0: Угу.
1: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
0: Которые выдерживают взрывы?
1: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
0: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
1: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
0: Ну да, тут уже сложно притвориться.
1: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
0: Давай.
1: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами,

0: логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
2: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
5: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не менее меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
3: Важный сигнал.
6: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
2: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
6: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
6: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
6: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием, более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей за осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
10: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
10: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
10: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
10: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
10: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
11: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
11: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
11: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
13: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
3: Важный сигнал.
6: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
6: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
15: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
6: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
16: Но мы видим, что происходит обратное. системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
6: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
18: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Важный сигнал.
20: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
21: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
20: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
22: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
20: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
23: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
20: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
24: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
25: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
24: Дорогу нашим айтишникам плюс.
20: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
26: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
24: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
27: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
26: Если YouTube когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
20: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
28: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24 500 рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Белоруссией и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Из первых уст.
4: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
0: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходит на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
19: Важный сигнал.
28: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дизтоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
15: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились, 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
28: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
1: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
28: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
2: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
28: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
5: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
8: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
7: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
8: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
7: Со свежим ремонтом, да?
8: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
7: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
8: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
7: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
8: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
7: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
8: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
7: Ну, логично, да.
8: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает

0: никаких попыток сбить цену.
1: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
1: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
1: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
1: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
1: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математика.

0: фактически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
2: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
2: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
5: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
6: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
7: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
3: 2.
8: До.
3: 3.
8: Тин.
3: 4.
8: Чар.
3: 5.
8: Пач.
3: 6.
8: Че.
3: 7.
8: Сат.
3: 8.
8: Ат.
3: 9.
8: Но.
3: 10.
8: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
9: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
9: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
11: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
9: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
12: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
9: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
14: Доброй раницы! Извините за вид. Вот еще чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
13: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
14: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
13: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
14: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим с

0: человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
6: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то в погонах, то оружие, носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
8: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
8: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
11: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
12: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
17: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
18: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
19: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
16: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
22: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
23: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
24: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
21: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
0: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
1: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
21: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
2: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
21: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
3: Лето.
6: Мосаме гарма.
3: Весна.
6: Бахар.
3: Осень.
6: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
5: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
16: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
7: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
16: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
8: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
16: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
10: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии, вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 27-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
4: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
21: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26-й год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
11: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
21: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
12: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
21: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
13: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
15: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первое,

0: здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек.
1: А-а-а.
0: Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
1: Через тот самый аутстаффинг, да?
0: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
1: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
0: Ну да, для пиковых нагрузок.
1: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
0: Угу.
1: Но то, что происходит на государственных заводах в Белоруссии, работает вообще по другой логике.
0: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
1: То есть это не разовая акция?
0: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
1: Ничего себе!
0: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
2: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
0: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
2: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
0: Да, им не просто логин от почты поменять.
2: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
0: О, отличное сравнение.
2: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
0: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
2: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
0: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
2: И другая вентиляция, наверное.
0: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
2: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
0: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
2: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
0: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
2: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
0: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
1: Ага.
0: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
2: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
0: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
2: А в реальности?
0: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
2: И обрисовать перспективы?
0: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
2: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
0: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
2: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
0: Совершенно верно.
2: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
0: Давай посмотрим на цифры.
2: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят...

0: выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
1: Угу.
0: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
1: Да, такие цифры фигурировали.
0: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
1: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
0: В смысле, это сумма до вычета налогов?
1: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
0: Сдельная оплата?
1: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
0: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
1: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
0: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
1: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
0: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
1: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
0: И руководство моментально режет премию.
1: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
0: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
1: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
0: Но при меньшей физической нагрузке?
1: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
0: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
1: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
0: Что там по цифрам?
1: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
0: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
1: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
0: А масштаб эмиграции?
1: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
0: Угу.
1: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
0: Тут возникает серьезный контраргумент.
1: Какой?
0: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
1: Да, исторический минимум.
0: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
1: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
0: То есть за забором очередь не стоит?
1: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
0: А текучка кадров какая?
1: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
0: Ага.
1: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
0: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
1: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
0: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
1: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
0: МАЗ.
1: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
0: Почти 400 человек в столице?
1: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
0: Обалдеть.
1: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
0: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах.
1: Я думала об этом, но нет. это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
2: План важнее всего.
1: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
2: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
1: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
2: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
1: 100%.
2: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
1: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
2: Признать, что ты не справился?
1: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
2: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
1: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
2: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
1: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
2: Все активисты уволены.
1: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
2: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
1: Вот именно.
2: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
1: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
2: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
1: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
2: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
12: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
14: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
15: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
16: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
14: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
17: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
7: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
18: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
7: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
19: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
7: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
19: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
7: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
21: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
20: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
0: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть, или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
20: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
1: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
20: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
22: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
20: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
23: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
24: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
2: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
25: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
3: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
25: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
4: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
25: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
23: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
10: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего Коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков, жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
5: Новости регионов на радиосигнал.
25: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
11: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
11: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
12: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
13: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
15: Обсуждений таких не ведется.
16: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает
15: контрактов? Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
14: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
17: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
14: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
18: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
14: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
26: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил, управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
25: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
25: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
0: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
25: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
1: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
25: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
3: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
19: Обсуждений таких не ведется.
16: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
19: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
14: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы. работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
17: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
14: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
18: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
14: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
4: 12.
8: Бара.
4: 13.
8: Тера.
4: 14.
8: Чода.
4: 15,
8: пандраха,
4: 16,
8: сола,
4: 17,
8: сатраха,
4: 18,
8: атара,
4: 19,
8: унис,
4: 20,
8: бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
20: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
21: Ого.
20: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
21: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
20: Но!
21: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
20: В смысле?
21: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
20: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
21: Ага.
20: И их работу напрямую координируют белорусские госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
21: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
20: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
21: Покупатели.
20: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
21: Ну да, на стройку такое не берут.
20: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
21: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база.

0: грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
1: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
0: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
1: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
0: Именно.
1: Это как с производством смартфонов.
0: В смысле?
1: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
0: Да.
1: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
0: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
1: Чем они занимаются?
0: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
2: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
0: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
2: ага,
0: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
2: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
0: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
2: Угу.
0: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
2: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
0: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
2: Можешь пример привести?
0: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
2: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
2: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
0: Так.
2: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
0: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
2: Но сейчас не мирное время.
0: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
2: Угу.
0: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
2: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
2: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
2: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
2: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
2: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
2: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
2: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущей.

0: текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Но традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
6: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
5: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
5: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
11: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
11: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
11: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. Итого, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
11: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня — это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
11: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
11: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
11: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
11: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
11: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
11: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
11: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
11: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
11: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
11: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
11: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
11: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
14: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем, с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
5: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
16: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
5: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
17: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
5: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Беларусью ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
19: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
20: Лакокраска и Беллесбумпром.
19: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
22: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
21: В качестве причины Ютуб указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг Ютуб. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
23: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
21: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
0: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
21: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
1: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
4: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
1: Дорогу нашим айтишникам плюс.
21: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
6: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
1: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
6: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
21: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Белоруссией и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
25: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старшие поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
7: Важный сигнал.
5: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
16: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились, 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
5: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
8: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
5: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
10: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология, введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
13: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
12: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
13: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
12: Со свежим ремонтом, да.
13: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
12: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
13: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
12: Ого, это треть рынка просто испарилась.
13: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
12: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
13: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
12: Ну, логично, да.
13: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
12: Типа, куда эти деньги девать?
13: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
12: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
13: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
12: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
13: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.

0: сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
3: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
3: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
3: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
3: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
3: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
3: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
3: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концептом

0: концепции «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
0: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
4: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
5: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
3: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
6: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
3: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
2: 2.
7: До.
2: 3.
7: Тин.
2: 4.
7: Чар.
2: 5.
7: Пач.
2: 6.
7: Че.
2: 7.
7: Сат.
2: 8.
7: Ат.
2: 9.
7: Но.
2: 10.
7: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
8: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
9: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
8: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
10: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
8: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
11: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
8: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
13: Доброй раницы! Извините за вид. Вот чичи не разлупились, потому что 4:30... Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
12: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
13: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится.
14: Уже 10-й?
13: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
12: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
13: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим «СОС!» Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
12: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
15: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
16: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
12: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
17: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
19: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
18: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
19: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
18: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
20: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт що ретранслятори на сьогодні не працюють.
18: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
0: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
18: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
21: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
23: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
22: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: и он уже никак не страхует от экономических потрясений, это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
22: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
4: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому. 10-му, который погиб.
22: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
6: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
8: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
1: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
8: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
9: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
10: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
24: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
7: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
25: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
26: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
7: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не...
2: Важный сигнал.
8: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
11: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
8: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
12: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
8: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
13: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
15: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Сколько стоит СВО, Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
0: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
7: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
16: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
7: То есть, если оборона президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
17: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
7: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит от СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
3: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
2: Синий.
4: Нила.
2: Коричневый.
4: Бура.
2: Зеленый.
4: Сабз.
2: Оранжевый.
4: Наранджи.
2: Фиолетовый.
4: Джамуни.
2: Красный.
4: Сурх.
2: Белый.
4: Сафед.
2: Желтый.
4: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
18: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
11: В смысле масштаба.
18: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
11: Угу.
18: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
11: Согласна.
18: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
11: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
18: Через тот самый аутстаффинг, да?
11: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
18: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
11: Ну да, для пиковых нагрузок.
18: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
11: Угу.
18: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
11: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
18: То есть это не разовая акция?
11: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
5: Ничего себе!
11: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
18: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
11: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
18: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
11: Да, им не просто логин от почты поменять.
18: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
11: О, отличное сравнение.
18: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
11: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
18: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
11: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
18: И другая вентиляция, наверное.
11: 100%.

0: Председатель кивает на фактического.
1: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
0: Ага.
1: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
0: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
1: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
0: А в реальности?
1: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
0: И обрисовать перспективы?
1: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
0: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
0: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
1: Совершенно верно.
0: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
0: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
1: Угу.
0: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2,800. Токарям поменьше от 1700 до 2,400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
0: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
0: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
0: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
0: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
0: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
0: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
0: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
0: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
0: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
0: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
0: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
0: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
0: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
0: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
0: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
0: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
0: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
0: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело.

0: Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
1: А текучка кадров какая?
0: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
1: Ага.
0: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
1: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
0: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
1: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
0: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
1: МАЗ.
0: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
1: Почти 400 человек в столице?
0: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
1: Обалдеть.
0: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
1: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
0: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
1: План важнее всего.
0: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
1: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
0: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
1: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
0: 100%.
1: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
0: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
1: Признать, что ты не справился?
0: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
1: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
0: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
1: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
0: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
1: Все активисты уволены.
0: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
1: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
0: Вот именно.
1: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
0: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
1: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
0: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
1: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
7: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
6: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
8: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
6: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
6: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: альтернативы, ну, есть, но они не идеальные.
11: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
6: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
14: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
15: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
13: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
6: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
16: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
6: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
17: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
6: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
18: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на средней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
6: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
18: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
6: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
20: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
19: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
21: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
19: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправка в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
22: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
19: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
23: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
19: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
24: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
25: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
4: Вторник.
7: Мангал.
4: Среда.
7: Будх.
4: Четверг.
7: Джумерат.
4: Пятница.
7: Джума.
4: Суббота.
7: Хафта.
4: Воскресенье.
7: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
24: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
10: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
9: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными. Отдельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
6: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
11: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
11: В целом угроза со стороны Беларуси она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
12: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
13: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
6: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
16: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
17: Обсуждений таких не ведется.
26: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
17: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
16: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работников, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
27: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
16: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Клевенко.
1: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
16: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
18: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
0: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
3: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
0: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. «Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики», говорит инженер-физик Сергей Мазур.
19: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
0: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
21: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. И я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Новости.
4: Новости союзного государства.
16: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
5: Обсуждений таких не ведется.
26: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
5: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
16: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
27: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
16: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
1: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
16: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодага.
7: 15,
8: пандраха,
7: 16,
8: сола,
7: 17,
8: сатраха,
7: 18,
8: атара,
7: 19,
8: унис,
7: 20,
8: бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
23: И знаю,
3: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
6: Ого.
3: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
6: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
3: Но!
6: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
3: В смысле?
6: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
3: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
6: Ага.
3: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
6: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
3: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
6: Покупатели.
3: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
6: Ну да, на стройку такое не берут.
3: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
6: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
3: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
6: Угу.
3: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
6: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
3: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
6: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
3: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
6: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
3: Именно.
6: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
3: В смысле?
6: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
3: Да.
6: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
3: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
6: Чем они занимаются?
3: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
6: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
3: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
6: ага,
3: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
6: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
3: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
6: Угу.
3: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
6: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
3: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
6: Можешь пример привести?
3: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
6: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
3: Давай.
6: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись.

0: другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным.
2: Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
2: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами... Логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
2: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
2: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
2: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
2: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
2: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
2: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
2: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
2: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
2: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
2: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
2: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто

0: перестанут размещать заказы в Беларуси моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
6: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
5: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
5: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода. И все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
10: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
10: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
14: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
5: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
14: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
5: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. «Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики», говорит инженер-физик Сергей Мазур.
16: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
5: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
18: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
19: Everything will continue.
18: мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
19: «Лака Краска» и «Беллесбумпром».
18: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
21: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
20: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
22: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
20: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
23: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
20: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
24: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
25: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
24: Дорогу нашим айтишникам плюс.
20: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
26: Да, пользуюсь. Это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно. Невозможно этого, невыносимо.
24: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно. Ютуб, он прям уже для пользователя гораздо удобнее, 100%.
26: Если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
20: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
0: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
5: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
1: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились, 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
5: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
4: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
5: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
7: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
8: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
1: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
8: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
1: Со свежим ремонтом, да?
8: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
8: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
8: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
8: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
8: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
8: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
8: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
8: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
8: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
8: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
8: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
8: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
8: Давай посчитаем.
9: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
8: Никакой же.
9: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
8: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
9: Ага.
8: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
10: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
8: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
10: Ого, всей семьей впрягаются.
8: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
10: Это когда сначала гасишь только проценты?
8: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
10: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
8: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
10: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов

0: либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
1: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же

0: регулируются внутри страны? Цемент там, арматура?
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
5: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
6: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
7: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики, теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
3: 2.
8: До.
3: 3.
8: Тин.
3: 4.
8: Чар.
3: 5.
8: Пач.
3: 6.
8: Че.
3: 7.
8: Сат.
3: 8.
8: Ат.
3: 9.
8: Но.
3: 10.
8: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
10: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
11: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
10: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
12: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
10: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
13: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
10: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
15: Доброй раницы! Извините за вид. Вот еще чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
14: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
15: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. Я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
14: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
15: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим

0: 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
6: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. И я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
8: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
8: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
11: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
12: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты. Но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам в банковской сфере и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
17: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
18: Что касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
19: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
16: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
22: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
23: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
24: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
21: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
0: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
1: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
21: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
2: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
21: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
3: Лето.
6: Мосаме гарма.
3: Весна.
6: Бахар.
3: Осень.
6: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
5: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
16: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
7: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
16: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
8: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
16: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
10: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно, Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал-банку снова поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Сколько стоит СВО, Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
4: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
21: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 2026 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
11: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
21: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
12: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
21: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингоризполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
13: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
15: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
14: В смысле масштаба.
15: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
14: Угу.
15: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
14: Согласна.
15: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
14: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
15: Через тот самый аутстаффинг, да?
14: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
15: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
14: Ну да, для пиковых нагрузок.
15: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
14: Угу.
15: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
14: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
15: То есть это не разовая акция?
14: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
15: Ничего себе!
14: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
17: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
14: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
17: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
14: Да, им не просто логин от почты поменять.
17: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
14: А, отличное сравнение.
17: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
14: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
17: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
14: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
17: И другая вентиляция, наверное.
14: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
17: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
14: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
17: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
14: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
17: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
14: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
17: Ага.
14: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не

0: Давать перспективы?
1: Да, сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
0: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют, в Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
0: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
1: Совершенно верно.
0: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
0: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
2: Угу.
0: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
0: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
0: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
0: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
0: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
0: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
0: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
0: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
0: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
0: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
0: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
0: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
0: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
0: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
0: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
0: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
0: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
0: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
0: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
0: А текучка кадров какая?
2: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
0: Ага.
2: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
0: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
2: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
0: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
2: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
0: МАЗ.
2: Да, Минский автомобильный завод.

0: гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
1: Почти 400 человек в столице?
0: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
1: Обалдеть.
0: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
1: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
0: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
1: План важнее всего.
0: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
1: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
0: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
1: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
0: 100%.
1: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
0: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
1: Признать, что ты не справился?
0: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
1: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
0: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
1: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
0: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
1: Все активисты уволены.
0: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
1: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
0: Вот именно.
1: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
0: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
1: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
0: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
1: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
7: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
6: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
8: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
6: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
6: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
11: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
10: Дорогу нашим айтишникам плюс.
6: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
12: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
10: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
13: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
12: Если YouTube когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
6: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
14: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
6: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
15: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
6: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
16: Русские пытались засчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, в элементе забирал свой заказ, и на средней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
6: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
16: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним, блядь.
6: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
18: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
17: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
19: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
17: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
20: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
17: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
21: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
17: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
23: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия – регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
24: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
25: Пир.
24: Вторник.
25: Мангал.
24: Среда.
25: Будх.
24: Четверг.
25: Джумерат.
24: Пятница.
25: Джума.
24: Суббота.
25: Хафта.
24: Воскресенье.
25: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
22: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
26: Первое жилье на подготовку. Значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получены, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готовы. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
5: Новости регионов на радиосигнал.
0: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными. Отдельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
6: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
4: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
4: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
6: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
10: Обсуждений таких не ведется.
11: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
10: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
9: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
12: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
9: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Клевенко.
13: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
9: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
14: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
1: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
0: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
15: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
0: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. «Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики», говорит инженер-физик Сергей Мазур.
16: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
0: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
17: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
18: Обсуждений таких не ведется.
11: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
18: Поток желающих заключить контракт, их количество большое.
10: Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
9: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
12: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
9: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
13: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
9: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
2: 12.
25: Бара.
2: 13.
25: Тера.
2: 14.
25: Чодах.
2: 15,
25: пандрах,
2: 16,
25: сола,
2: 17,
25: сатрах,
2: 18,
25: атара,
2: 19,
25: унис,
2: 20,
25: бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
19: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
20: Ого.
19: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
20: Слушай, цифра в 1.2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
19: Но?
20: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, но базовыми деталями?
19: В смысле?
20: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
19: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
20: Ага.
19: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
20: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
19: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
20: Покупатели.
19: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
20: Ну да, на стройку такое не берут.
19: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
20: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
19: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
20: Угу.
19: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
20: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
19: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
20: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
19: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
20: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
19: Именно.
20: Это как с производством смартфонов.
19: В смысле?
20: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
19: Да.
20: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
19: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
20: Чем они занимаются?
19: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
20: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
19: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
20: ага,
19: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
20: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
19: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
20: Угу.
19: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
20: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
19: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
20: Можешь пример привести?
19: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
20: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
19: Давай, давай.
20: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
19: Так.
20: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
19: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
20: Но сейчас не мирное время.
19: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
20: Угу.
19: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
20: Которые выдерживают взрывы?
19: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
20: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что

0: рисует парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены наоборот.

0: воронку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не менее меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
6: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
5: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
5: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты.
11: Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить. У меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
11: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
11: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
11: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
11: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
11: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
11: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
10: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
10: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
10: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
10: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
10: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
13: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
5: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
15: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
5: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
16: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
5: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
18: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
19: «Лака Краска» и «Беллесбумпром».
18: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
5: полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
20: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
0: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
20: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
21: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
20: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
22: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Нам в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
23: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
22: Дорогу нашим айтишникам плюс.
20: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
24: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
22: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
25: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
24: Если YouTube когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
20: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24 500 рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Белоруссией и Польшей после вступления Красной армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
1: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходит на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
5: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
15: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились, 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
5: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
4: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
5: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
7: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
9: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
9: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
8: Со свежим ремонтом, да?
9: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
8: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
9: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
8: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
9: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
8: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
9: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
8: Ну, логично, да.
9: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
8: Типа, куда эти деньги девать?
9: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
8: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
9: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
8: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
9: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
8: Точно.
9: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
8: И цены там тоже скакнули.
9: Взлетели на 15-23% всего забот.
8: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
9: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
8: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
9: Бывало, да.
8: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
9: Давай посчитаем.
8: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
9: Никакой же.
8: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
9: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
8: Ага.
9: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
8: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
9: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
8: Ого, всей семьей впрягаются.
9: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
8: Это когда сначала гасишь только проценты?
9: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
8: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
9: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
8: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
9: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
8: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
9: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
8: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
9: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
8: И это не блеф, да.
9: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
8: У арендатора просто нет никаких...

0: процентов за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?

0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти, это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
4: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
5: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
3: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
6: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
3: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики, теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
2: 2.
7: До.
2: 3.
7: Тин.
2: 4.
7: Чар.
2: 5.
7: Пач.
2: 6.
7: Че.
2: 7.
7: Сат.
2: 8.
7: Ат.
2: 9.
7: Но.
2: 10.
7: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
9: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
9: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
11: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
9: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
12: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
9: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
14: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
13: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
14: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Пришел 10-й человек, за меня держится.
15: Уже 10-й?
14: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
13: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
14: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим «СОС!» Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив. Но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
13: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
15: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
16: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
13: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
18: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
20: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
19: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
20: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
19: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
21: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
19: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
0: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
19: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
17: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
1: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО – это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
23: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 – 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
22: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
22: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
4: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
22: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии-Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
9: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
6: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
9: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
7: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
9: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
11: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
24: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
25: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
10: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
26: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
27: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
10: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билеты, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
12: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
10: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе.
15: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
18: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
19: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
21: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
19: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
21: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
19: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
0: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
19: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
1: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
3: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну, это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
4: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
17: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
19: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Важный сигнал.
9: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
22: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
9: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
23: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
9: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
28: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
29: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
2: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
5: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
6: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
24: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
9: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
19: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
25: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
19: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
25: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
19: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
26: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
19: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
27: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
19: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Контроль качества на «Радиосигнал».
19: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
0: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
19: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
1: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
19: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
10: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
19: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
10: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
19: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Важный сигнал.
9: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
3: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
9: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
4: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать...

0: цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
2: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
5: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
4: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
5: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает.

0: обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
1: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
2: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
4: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
6: Что касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн. То есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
4: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
7: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
4: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
9: Абсолютно, да.
8: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
9: Причем это же русланы.
8: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
9: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
8: Ну да, это важнейший хаб.
9: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
8: Это была бы катастрофа.
9: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
8: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
9: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
8: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
9: Так, давай посмотрим.
8: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
9: Ну, классическая работа.
8: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он Он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
9: Ого!
8: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
9: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
8: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
9: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
8: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
9: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
8: Какой?
9: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
8: А разве это не так работает?
9: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
8: Да ладно. А что не так с его биографией?
9: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
10: Ничего себе.
9: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
10: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
9: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
8: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
9: Почему?
8: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
9: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
8: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
9: Угу.
8: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
9: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
8: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
9: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
8: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
9: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша, это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
8: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
9: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
8: И тут вступает в силу математика.
9: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
8: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
9: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
8: То есть?
9: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
8: А, типа мы его знать не знаем?
9: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
10: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
9: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
10: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине и совсем другое пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
9: Это правда, скачок огромный.
10: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
9: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
10: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
9: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
10: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
9: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
10: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
9: Да, включается жесткий прессинг.
10: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
9: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
10: Которые даже не знакомы друг с другом.
9: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
10: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
9: Так, интересно, разверни.
10: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
9: Угу.
10: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
9: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
10: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
9: Да, стандартно. Методичка.
10: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
9: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
10: Который сидит где-нибудь в Москве.
9: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
10: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
9: Конечно, плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
10: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
9: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
10: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
9: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
10: То есть поймать исполнителя легко?
9: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства. Но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
10: Потому что цепочка обрывается.
9: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
10: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
9: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
10: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
9: Угу.
10: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
9: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
10: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
9: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
10: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
9: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
10: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
9: Угу.
10: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
9: Да уж.
10: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
9: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
10: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
9: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
10: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
9: Да, страдают совершенно непричастные.
10: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
9: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
10: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
9: О, это хорошая мысль.
10: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
9: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
10: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
9: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
10: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь, для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи!
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
11: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
1: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
12: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
1: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
13: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
1: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
14: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
15: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
16: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
15: Дорогу нашим айтишникам плюс.
1: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
17: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
18: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
19: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
17: Если YouTube когда-то сделают, да YouTube тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
1: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радиосигнал.
20: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение отделение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
0: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30, Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
20: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
0: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
20: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим «СОС». Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как, вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
20: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
21: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
22: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
20: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
23: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
23: В целом угроза со стороны Беларуси она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
2: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
5: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
1: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывание Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
7: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
4: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
6: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
4: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
8: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
4: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
9: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
1: Такую жалобу на своей странице в Трец оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
23: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
1: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
9: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
1: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
10: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
1: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
11: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
1: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
11: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
1: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
23: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
1: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
11: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
1: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
7: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
4: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министр Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
12: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
4: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
13: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
4: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
14: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
23: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайседорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
1: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
23: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
1: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
16: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
1: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулась от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
20: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
15: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
20: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает Жанна.

0: Что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов. Двухкомнатные за 450-650 долларов. А трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
2: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
5: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
4: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
4: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
5: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
4: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и

0: Актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
3: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горисполком.
4: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
2: Правда, в горисполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
5: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
6: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
7: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
8: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
9: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
2: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
9: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
2: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
10: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
2: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
10: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
2: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
11: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
2: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
11: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
12: Все зарегулировано, товарищ президент.
11: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
2: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
11: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
2: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
13: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
2: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
15: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
14: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
15: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
14: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
15: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
14: Да, почти половина.
15: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
14: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
15: Ага, поняла.
14: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
15: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
14: Так.
15: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
14: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
15: Да, звучит так, будто это прям кэш.
14: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
15: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
14: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
15: А что еще?
14: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
15: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
14: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
15: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
14: Теоретически да, но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
15: Это точно.
14: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
15: Угу, я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
14: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
15: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы, кажется, где-то на четверть выше, чем на селе.
14: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
15: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
14: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
15: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
14: Какой?
15: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
14: Да, есть такие цифры.
15: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
14: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
15: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
14: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
15: Эффект низкой базы.
14: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
15: Но это же только на поверхности, все гладко.
14: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
15: А что там?
14: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
15: Ого, четверть – это очень много.
14: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
15: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
14: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
15: Интересная аналогия.
14: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
15: Ага, едешь себе с комфортом.
14: Но первая же кочка. Внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
15: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
14: Да, это любимый инструмент спасения.
15: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
14: Так.
15: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
14: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
15: Вот.
14: Но в реальности… бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
15: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
16: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
15: Ну да, просто частями отдаешь.
16: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
15: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
16: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
15: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
16: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
15: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
16: Хороший вопрос.
15: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
16: Так.
15: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
16: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
15: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
16: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
15: Почему?
16: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
15: Давай.
16: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
15: Ага.
16: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
15: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
16: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
15: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
16: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
15: Из-за исторической памяти?
16: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
15: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
16: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
15: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
16: Корзины полные, да.
15: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
16: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
15: Ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
16: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
15: То есть предприятиям.
16: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
15: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
16: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
15: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
16: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
15: Да уж, перспектива так себе.
16: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
15: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
16: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
15: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
16: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
15: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
16: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
15: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
16: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
17: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
0: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
11: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалевский.
18: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
0: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
4: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
2: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
4: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
2: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
19: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
20: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
2: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
21: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
0: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
21: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
0: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
22: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
0: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
23: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
3: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
5: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
0: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
6: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завод. 483 рубля, 17 копеек.
0: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
25: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
26: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
27: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
28: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
0: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
9: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
2: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
2: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
8: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
2: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
10: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе. А значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
2: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
9: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
2: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
9: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
2: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
11: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
2: суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
4: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
2: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
9: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
2: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
9: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
2: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
12: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
2: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
13: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
2: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
14: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
4: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
0: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: Паровозик российский токсичный. Паровозик российский ведет...

0: Позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
2: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
0: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
3: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
4: Ну, не меньше 4.
5: Мне 3 хватает.
6: А если дети появятся, сколько?
5: Я думаю, побольше надо.
3: Ну, хотя бы от 4000.
7: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
3: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
8: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
9: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
0: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
10: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения,

0: борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалдский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
2: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
3: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
6: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
5: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
6: Ага, интересное сравнение.
5: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
6: Точно.
5: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
6: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
5: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
6: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
5: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
6: Или руководителя управления, да.
5: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
6: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
5: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
6: Переработками, очевидно.
5: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
6: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
5: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
6: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
5: Угу.
6: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
5: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
6: Людям было просто страшно заводить детей.
5: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
6: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
5: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
6: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
5: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
6: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
5: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
6: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
5: В силу возраста или просто выгорания.
6: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
5: И это еще самый оптимистичный сценарий.
6: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
5: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
6: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
5: Люди массово бегут.
6: Бегут?
5: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
6: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
5: Ну, когда-то да.
6: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
5: Заработать можно, если звезды сойдутся.
6: В смысле?
5: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
6: Ну, это идеальный сценарий.
5: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
6: Ага.
5: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
6: Ну, это сезонность, да.
5: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
6: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
5: Точно. огромные логистические хабы.
6: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
5: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
6: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
5: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
6: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
5: Какой?
6: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
5: Классическая советская пирамида унижения.
6: Директор треста кроет матом начальника участка.
5: Тот срывается на прораба.
6: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
5: Типа так закаляется характер.
6: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
5: А кто приходит закрывать эти дыры?
6: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
5: Методом проб и ошибок.
6: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
5: Примерзающие углы.
6: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
5: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
6: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
5: Давай цифры.
6: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
5: Угу.
6: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
5: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
6: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
5: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
6: Некомпетентное руководство.
5: Именно.
6: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
5: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
6: Давай разберем.
5: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
6: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
5: сложнейшими процедурами согласования премий.
6: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
5: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
6: Да-да.
5: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
6: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
5: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
6: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
5: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
6: Соседние рынки.
5: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
6: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
5: Самых смелых и инициативных.
6: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
5: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
6: Да уж.
5: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
6: Ну, как обычно.
5: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
6: Ага.
5: С субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
6: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
5: Безусловно.
6: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
5: На бумаге это выглядит безупречно.
6: Так.
5: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
6: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
5: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
6: Ну, логично.
5: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
6: Да, без сил даже поговорить с семьей.
5: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
6: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
5: Именно.
6: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
5: К раскручиванию инфляционной спирали.
6: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
5: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
6: Как это выглядит на практике?
5: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
6: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
5: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
6: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
5: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
6: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
5: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
6: Именно так.
5: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
7: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
1: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
8: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
9: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
1: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
10: Чё-то не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
11: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
12: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
13: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
1: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волн пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
14: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть
15: плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом, и мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на МАКС». То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
1: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
17: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
16: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
18: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
16: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
18: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
16: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
19: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся от больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии, но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. Россия сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
16: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
1: В Кидале под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине половине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
17: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
16: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
17: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаж». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
16: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
2: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
16: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
17: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
16: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
17: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
16: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
20: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
16: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
16: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
17: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
16: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
17: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
16: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
22: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
16: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
23: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
24: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
0: купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
3: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
16: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
1: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
5: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
1: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
1: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
21: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
29: Концы с концами еле сходятся.
30: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
31: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
32: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
1: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
16: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
2: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
16: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
2: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
16: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
7: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
16: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
16: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на «Радиосигнал».
16: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
9: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
16: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
10: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
16: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
11: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, блядь, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, блядь, в элементе, забирал свой заказ, и на соседней кассе, блядь, эти великие, блядь, говорят, а русскими рассчитаться можно, блядь. Меня это возмущает крайне, блядь.
16: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
11: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
16: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Signal 666.
12: Важный сигнал.
1: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
13: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
14: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей.
0: Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
5: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен.

0: Радио «Сигнал».
1: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
3: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
2: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
3: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
2: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
2: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный

0: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
1: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
0: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
2: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
0: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
3: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
0: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
6: Абсолютно, да.
5: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
6: Причем это же русланы.
5: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
6: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
5: Ну да, это важнейший хаб.
6: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
5: Это была бы катастрофа.
6: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
5: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
6: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
5: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
6: Так, давай посмотрим.
5: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
6: Ну, классическая работа.
5: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
6: Ого.
5: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
6: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
5: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
6: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
5: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
6: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
5: Какой?
6: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
5: А разве это не так работает?
6: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
5: Да ладно. А что не так с его биографией?
6: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
5: Ничего себе.
6: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
5: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
6: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
5: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
6: Почему?
5: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
6: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
5: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
6: Угу.
5: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
6: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной канонической логике.
5: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
6: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
5: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
6: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
5: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
6: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
5: И тут вступает в силу математика.
6: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
5: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
6: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
5: То есть?
6: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
5: А, типа мы его знать не знаем?
6: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
5: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
6: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
5: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
6: Это правда, скачок огромный.
5: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
6: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
5: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
6: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
5: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
6: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
5: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
6: Да, включается жесткий прессинг.
5: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку. Мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
6: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
5: которые даже не знакомы друг с другом.
6: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
5: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
6: Так, интересно, разверни.
5: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
6: Угу.
5: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет, и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
6: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
5: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
6: Да, стандартный методичка.
5: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
6: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора,
5: который сидит где-нибудь в Москве.
6: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
5: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
6: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
5: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
6: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
5: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
6: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
5: То есть поймать исполнителя легко?
6: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
5: Потому что цепочка обрывается.
6: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
5: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
6: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
5: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
6: Угу.
5: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной главной мишенью для вербовщиков?
6: Во-первых, это самое простое общее языковое пространство.
5: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
6: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
5: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
6: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
5: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
6: Угу.
5: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
6: Да уж.
5: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
6: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
5: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
6: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
5: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
6: Да, страдают совершенно непричастные.
5: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
6: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
5: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
3: О, это хорошая мысль.
5: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
6: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
5: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
6: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
5: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь, для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
11: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
14: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
13: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: «Мамы говорят» на радиосигнал.
15: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
16: Доброй раницы! Извините за вид. Вот чище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
15: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
16: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы.

0: десятый человек за меня держится.
1: Уже десятый?
0: Вы десятый, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим...

0: город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
11: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
10: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
12: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история.
10: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
13: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
10: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
9: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
9: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
10: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
11: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
10: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
10: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
10: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
14: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
14: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свое СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
21: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
1: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
21: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
1: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
22: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
0: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих.

0: упали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
1: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
2: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
1: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 тысяч или $128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
5: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
4: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
6: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
4: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик.

0: политик Антон Сташевский.
1: Блокпосты, учения терробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
0: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
3: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысей, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
4: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
3: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
5: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
3: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
6: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
3: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
8: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
0: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
8: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
0: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
9: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
0: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
9: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
0: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
0: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
7: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
0: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
7: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
10: Все зарегулировано, товарищ президент.
7: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
0: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
7: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
0: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
11: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343% – до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
0: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
13: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
12: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
13: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
12: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
13: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
12: Да, почти половина.
13: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
12: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
13: Ага, поняла.
12: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
13: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
12: Что ты имеешь в виду?
13: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
12: Так.
13: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
12: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
13: Да, звучит так, будто это прям кэш.
12: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
13: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
12: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
13: А что еще?
12: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
13: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
12: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
13: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
12: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
13: Это точно.
12: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
13: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
12: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
13: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы, кажется, где-то на четверть выше, чем на селе.
12: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
13: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
12: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
13: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
12: Какой?
13: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
12: Да, есть такие цифры.
13: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
12: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
13: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
12: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
13: Эффект низкой базы.
12: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит: «У меня все хорошо».
14: Но это же только на поверхности все гладко.
12: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
14: А что там?
12: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
14: Ого, четверть — это очень много.
12: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
14: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
12: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
14: Интересная аналогия.
12: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
14: Ага, едешь себе с комфортом.
12: Но первая же кочка. Внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
14: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
12: Да, это любимый инструмент спасения.
14: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
12: Так.
14: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
12: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
14: Вот.
12: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
14: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
15: Ему кажется, я просто выбрал удобный способ оплаты.
14: Ну да, просто частями отдаешь.
15: Но математически человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
14: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
15: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
14: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
15: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
14: Слушай, если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
15: Хороший вопрос.
14: Я просто видела данные, и там, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
15: Так.
14: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
15: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
14: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
15: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
14: Почему?
15: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
14: Давай.
15: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
14: Ага.
15: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
14: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
15: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
14: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
15: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
14: Из-за исторической памяти?
15: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
14: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
15: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
14: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
16: Корзины полные, да.
14: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
15: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
14: Ужасно, знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
15: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
14: То есть предприятиям.
15: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
14: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
15: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
14: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
15: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
14: Да уж, перспектива так себе.
15: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
14: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
15: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
14: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
15: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
14: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
15: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
14: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
15: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
17: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
3: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
3: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
16: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
3: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
19: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
0: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
19: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
0: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
20: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
18: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят. На радиосигнал.
3: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
1: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
3: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
1: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
3: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
21: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
3: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
22: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
3: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
23: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
3: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добрушского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2/2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
4: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
3: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
5: Расчетный лист... Механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
3: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
6: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
27: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
3: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
19: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
0: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – «Лакокраске» и «Белесбумпроме», объясняет экономист Игорь Боровик.
28: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие «Белнефтехима». Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
0: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
28: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятий останется Россия.
0: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
7: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
0: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
19: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
0: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
19: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
0: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
9: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
0: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
9: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
0: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
19: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
0: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
19: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
0: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
10: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
0: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
11: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
0: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
12: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
3: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
18: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
3: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка. Собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место – в тупик.
3: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
13: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению.

0: чтобы жить хорошо. Ну, хотя бы 1005.
1: Ну, не меньше 4.
2: Мне 3 хватает.
3: А если дети появятся? Сколько?
2: Я думаю, побольше надо.
0: Ну, хотя бы от 4000.
4: Да, учитывая, что свое жилье. Несъемное.
0: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
5: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
6: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
7: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
6: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: Важный сигнал.
6: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
9: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
6: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
10: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
6: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
11: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
6: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные

0: военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
3: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
2: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
3: Ага, интересное сравнение.
2: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
3: Точно.
2: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
3: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
2: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
3: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
2: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
3: Или руководителя управления, да.
2: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
3: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
2: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
3: Переработками, очевидно.
2: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
3: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
2: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
3: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
2: Угу.
3: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
2: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
3: Людям было просто страшно заводить детей.
2: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
3: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
2: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
3: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
2: Только этого ядра физически мало, людей просто нет.
3: Угу. А на другом конце спектра – поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
2: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
3: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
2: В силу возраста или просто выгорания.
3: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
2: И это еще самый оптимистичный сценарий.
3: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
2: Слушай, никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
3: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
2: Люди массово бегут.
3: Бегут?
2: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
3: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
2: Когда-то да.
3: В строительстве на сдельной оплате, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
2: Заработать можно, если звезды сойдутся.
3: В смысле?
2: Если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
3: Это идеальный сценарий.
2: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
3: Ага.
2: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
3: Это сезонность, да.
2: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
3: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
2: Точно. Огромные логистические хабы.
3: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
2: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
3: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
2: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
3: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
2: Какой?
3: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
2: Классическая советская пирамида унижения.
3: Директор треста кроет матом начальника участка.
2: Тот срывается на прораба.
3: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
2: Так закаляется характер.
3: Да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
2: А кто приходит закрывать эти дыры?
3: Приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
2: Методом проб и ошибок.
3: Да. И для конечного потребителя, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
2: Примерзающие углы,
3: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
2: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
3: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
2: Давай цифры.
3: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
2: Угу.
3: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
2: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
3: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
2: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
3: Некомпетентное руководство.
2: Именно.
3: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
2: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
3: Давай разберем.
2: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
3: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
2: сложнейшими процедурами согласования премий.
3: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
2: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
3: Да-да.
2: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
3: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
2: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
3: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
2: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
3: Соседние рынки.
2: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
3: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
2: Самых смелых и инициативных.
3: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
2: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
3: Да уж.
2: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
3: Ну, как обычно.
2: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
3: Ага.
2: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
3: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
2: Безусловно.
3: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
2: На бумаге это выглядит безупречно.
3: Так.
2: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
3: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
2: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
3: Ну, логично.
2: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
3: Да, без сил даже поговорить с семьей.
2: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
3: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
2: Именно.
3: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
2: К раскручиванию инфляционной спирали.
3: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
2: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
3: Как это выглядит на практике?
2: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
3: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
2: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
3: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
2: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
3: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
2: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
3: Именно так.
2: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
4: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
5: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
6: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
7: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
8: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
9: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
10: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
11: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
12: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
13: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
12: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
14: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
12: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
14: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
12: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
12: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
0: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
12: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
13: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
12: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
13: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зум-Леон».
12: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23-го и ноябре 25-го года «Зум-Леон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
16: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зум-Леон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
12: В самой «Зум-Леон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
12: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
13: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
12: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
13: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
12: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
17: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция, и пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
12: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
13: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
12: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
18: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
19: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
20: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
21: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
22: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
12: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
23: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
0: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
2: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
0: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
3: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. Чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
30: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
12: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
30: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
12: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
6: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
12: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
12: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радиосигнал.
12: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
8: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
12: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
9: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
12: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
10: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, элементе, забирал свой заказ, и на сцене кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
12: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
10: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним, блядь.
12: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
11: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
13: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
14: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
15: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал «Главные итоги недели». Новости регионов на радиосигнал.
0: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное

0: без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
3: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
2: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
3: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
2: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
2: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
0: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и

0: доступная. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
1: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
0: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
2: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
0: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
5: Абсолютно, да.
4: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
5: Причем это же русланы.
4: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузы, Кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
5: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
4: Ну да, это важнейший хаб.
5: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
4: Это была бы катастрофа.
5: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
4: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
5: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
4: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
5: Так, давай посмотрим.
4: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
5: Ну, классическая работа.
4: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
5: Ого.
4: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
5: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
4: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
5: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
4: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
5: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
4: Какой?
5: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
4: А разве это не так работает?
5: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
4: Да ладно. А что не так с его биографией?
5: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
4: Ничего себе.
5: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
4: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
5: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
4: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
5: Почему?
4: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники. Вот это все.
5: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
4: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии, человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
5: Угу.
4: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
5: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной канонической логике.
4: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
5: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
4: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
5: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
4: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
5: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
4: И тут вступает в силу математика.
5: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
4: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
5: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
4: То есть?
5: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
4: А, типа мы его знать не знаем?
5: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
4: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
5: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
4: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине и совсем другое пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
5: Это правда, скачок огромный.
4: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
5: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
4: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
5: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
4: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
5: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
4: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
5: Да, включается жесткий прессинг.
4: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
5: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
4: которые даже не знакомы друг с другом.
5: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
4: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
5: Так, интересно, разверни.
4: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
5: Угу.
4: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
5: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
4: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
5: Да, стандартная методичка.
4: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
5: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
4: Который сидит где-нибудь в Москве.
5: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
4: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
5: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
4: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
5: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
4: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
5: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
4: То есть поймать исполнителя легко?
5: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
4: Потому что цепочка обрывается.
5: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
4: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
5: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
4: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
5: Угу.
4: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых опять же люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
5: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
4: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
5: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
4: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
5: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
4: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
5: Угу.
4: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
5: Да уж.
4: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
5: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
4: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
5: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самостоятельно, самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
4: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
5: Да, страдают совершенно непричастные.
4: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
5: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
4: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
2: О, это хорошая мысль.
4: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
5: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
4: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
5: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
4: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
7: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
6: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
8: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
6: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
6: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
11: Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
6: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
10: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
11: Ютуб, он прям уже для пользователя... Ну, гораздо удобнее, 100%.
13: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
6: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
14: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30... Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
5: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
14: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Пришел 10-й человек, за меня держится.
15: Уже 10-й?
14: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
5: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
14: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим СОС. Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив. Но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
5: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
16: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
17: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
15: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
7: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
7: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
18: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
19: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
6: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
20: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был?